чонтог шали луцон хон тванэл коникя иш чихит нэш токшул дэ шобил ёлт чих те ха амбил те кало чиштел бах шхал чиштел бах чи хапон дэ тахлал бэл хох те коникё мако каш мако кьюп мако мапон амбил те хлавил чодок татох яхан захт онах амбил те кэ кокэбин хол чихит